0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 18 мая, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Украина осуществила крупнейшую более чем за год ночную атаку беспилотников на московский регион. Погибли трое. До этого Россия атаковала Киев, где после попадания ракеты в жилой дом погибли 24 человека. Поговорим о последних новостях войны России с Украиной. Федеральный бюджет ограничивает применение механизма налоговых вычетов по ипотечным кредитам новостройками, комментирует ипотечный брокер Ольга Кулик.
3: В принципе, подвели инвестиционную деятельность именно на established объектах под схожее налогообложение, как бизнес-активити.
2: 18 мая в мире отмечается День музеев. Вспомним выпуск подкаста «Арти» про музейные кражи с искусствоведом Ксенией Радченко.
4: Мне очень понравилось, знаешь, вот в 2019 году, когда в Третьяковской галерее элегантный мужчина подошел к картине Куинджи, снял ее со стены и вышел с ней, даже не моргнув буквально.
2: А также Сима Цискина подготовила сюжет о том, как живет телестудия «Спутник» после того, как в прошлом году ее организатор Григорий Вайсман ушел из жизни. Все это совсем скоро, а прямо сейчас новости на SBS Russian.

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки эболы в Конго. Новый опрос «Ньюспул» назвал бюджет лейбористов худшим за последние десятилетия. Украина осуществила одну из крупнейших ночных атак по территории России. Сегодня 18 мая, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки эболы в Демократической Республике Конго. На данный момент сообщается о 88 погибших и 336 предполагаемых случаях заражения. Речь идет о штамме Бундибуджо, который может приводить к смерти почти половины инфицированных. Вакцины против него пока не существует. Вирус уже распространился на крупный город Гома на востоке Республики Конго, а также стал причиной смерти одного человека в

Сидни, Уганде. Город Гома был захвачен в начале 2025 года, поддерживаемый Руандой группировкой М-23. Конфликт привел к перемещению сотен тысяч людей. Новый опрос показал, что бюджет правительства Энтони Альбанезе был признан худшим со времен 1993 года. 52% избирателей считают, что после его принятия их финансовое положение ухудшится. Опрос News Poll также показал, что 47% респондентов считают, бюджет усиливает разрыв между молодым и старшим поколениями. При этом уровень первичной поддержки лейбористской партии остался стабильным – 31%. Поддержка партии One Nation выросла до 27%, тогда как поддержка либеральной партии и коалиции снизилась до 20%. При этом Альбанезе по-прежнему значительно опережает лидера либералов Ангуса Тейлора в рейтинге предпочтительного премьер-министра – 46% против 38%. Казначей Австралии Джим Чалмерс отверг заявление коалиции о том, что изменения в налоговом режиме для трастов, изложенные в бюджете на прошлой неделе, являются скрытым введением так называемого «налога на смерть». В центре внимания оказались фиксированные завещательные трасты, которые часто используются для планирования наследства и вступают в силу только после смерти управляющего трастом, в отличие от дискреционных трастов, условия которых можно изменять в любое время. Правительство Нового Южного Уэльса заявило, что спустя год после введения крупных реформ, запрещающих выселение арендаторов без объяснения причин, миллионы снимающих жилье людей получили больше стабильности и спокойствия. Власти штата приняли эти изменения, чтобы решить проблему десятков тысяч арендаторов, которых ежегодно выселяли без указания причин. В Сиднее жилье арендуют около 2,3 миллиона человек. Это более половины населения города. Организации в сфере здравоохранения предупреждают, что табачные компании используют обеспокоенность ростом нелегальной торговли сигаретами, чтобы ослабить меры по борьбе с курением, действовавшие десятилетиями накануне парламентского расследования. По оценкам, объем нелегального табачного рынка Австралии достигает 7 миллиардов долларов. Коалиция из 15 организаций, включая Cancer Council и Heart Foundation, призывает сохранить строгие меры прозрачности и проверенные подходы в области общественного здравоохранения перед сегодняшним расследованием стремительно растущей нелегальной торговли табаком. Это произошло после того, как табачный гигант Philip Morris International за закрытыми дверями лоббировал в Сенатском комитете снижение налогов на сигареты. В Австралии начинается Национальная неделя волонтеров, и новые данные показывают, что в 2025 году волонтерской деятельностью занимались 9,5 миллиона австралийцев, несмотря на продолжающееся давление из-за роста стоимости жизни. Более 5 миллионов человек участвовали в волонтерской работе через различные организации, посвятив этому свыше 618 миллионов часов. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 490 миллионов часов. Глава Volunteering Australia Марк Пирс заявил, что такие результаты заслуживают высокой оценки и одновременно показывают рост потребностей внутри общества. Внимание! Материал содержит упоминание домашнего насилия. Полиция штата New South Wales Police Force арестовала почти 1000 человек и изъяла 94 единицы огнестрельного оружия в ходе 4-дневной операции против домашнего насилия. Операция Amarok, проходившая со среды по субботу, привела к предъявлению 2063 обвинений, выдаче 299 ордеров на арест и выявлению 391 нарушения судебных приказов о защите от домашнего насилия. Среди задержанных 28-летний житель Фернфилд, обвиняемый в многократном нанесении ножевых ранений женщине, а также 51-летний мужчина, обвиняемый в умышленном удушении. Если вы или ваши знакомые столкнулись с семейным или домашним насилием, можно обратиться в службу 1800 Respect по телефону 1800-737-732 или в экстренных случаях звонить в 300. Крупнейшая в Австралии лаборатория робототехники представила новую технологию, которая поможет роботам принимать решения с использованием искусственного интеллекта. CSIRO, Национальное научное агентство Австралии, сегодня представила в Брисбене компактный энергоэффективный дата-центр с новым хабом под названием «Ветра». Технология поможет автономным роботам, работающим на шахтах, под водой и даже занимающимся очисткой солнечных панелей, принимать решения за доли секунды. При этом обработка данных будет происходить на австралийских серверах. Новости войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные возможности украинских беспилотников меняют ход войны. После одной из крупнейших ночных атак Украины

0: территории России. Российские власти сообщили как минимум о 4 погибших, включая 3 в районе Москвы, а также примерно о 10 раненых после ударов беспилотников по московскому региону. Владимир Зеленский заявил, что удары достигли целей более чем в 500 километрах вглубь территории России, несмотря на плотную систему ПВО вокруг столицы. Россия на протяжении всей войны регулярно наносила удары дронами и ракетами по украинским городам, включая недавние атаки на Киев. По сообщению русской службы BBC, в результате российских атак в Херсонской области в воскресенье погиб мужчина, еще 8 человек получили ранения, сообщила Херсонская областная прокуратура. Российские войска в воскресенье вечером атаковали Запорожский район, 2 человека получили ранения, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. В результате ударов беспилотниками и артиллерии в Днепропетровской области в воскресенье погибли 2 человека, 5 получили ранения, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. ВСУ нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждена кровля и автобусы, сообщили контролирующие станцию оккупационные российские власти в воскресенье. Этой ночью в Одессе при налете дронов пострадали 2 человека. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак написал в Телеграме, что после российской атаки известно о 2 пострадавших. Это 11-летний мальчик и 58-летний мужчина. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в серии постов в своем телеграм-канале сообщил, что российские войска атаковали город Днепр ракетами. Есть попадания в жилом квартале, произошло несколько пожаров, а в одном из домов заблокированы люди. Amnesty International заявила, что в прошлом году число казней в мире достигло самого высокого уровня с 1981 года. По меньшей мере 2707 человек были казнены по всему миру. Это более чем на 2/3 превышает показатель предыдущего года. Подавляющее большинство казней пришлось на Иран, где были казнены 2159 человек, более чем вдвое больше, чем в 2024 году. Amnesty International отмечает, что эти данные не включают Китай, который организация считает мировым лидером по числу казней. Однако соответствующая статистика в стране остается государственной тайной. Сотни ликующих поклонников с болгарскими флагами встретили победительницу конкурса песни Евровидения «Дару» по возвращении на родину. Крупнейшие телеканалы Болгарии в воскресенье изменили сетку вещания, чтобы показать прямую трансляцию из аэропорта, где 27-летняя певица приземлилась с победным трофеем. Зажигательный танцевальный хит с тщательно поставленной хореографией принес Болгарии первую в истории победу на конкурсе Евровидения, который транслировался в прямом эфире на SBS. Австралия заняла 4 место на конкурсе Евровидения 2026 с песней «Эклипс» в исполнении Дельты Гудрем. Это лучший результат страны за последние годы. Это были все главные новости к этому часу.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: С вами Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. По меньшей мере 4 человека погибли, включая 3 в Московской области, после того, как Украина осуществила крупнейшую более чем за год ночную атаку беспилотников на российскую столицу. Еще 1 человек погиб в Белгородской области, граничащей с северо-востоком Украины, сообщили местные власти в воскресенье по местному времени. Минобороны России заявило, что за последние 24 часа к полудню над территорией страны были сбиты более 1000 украинских беспилотников. Ира, как в Киеве прокомментировали одну из крупнейших атак дронов по территории России?
0: Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу пообещал ответные меры после самой массированной за более чем 4 года войны атаки России дронами и ракетами по Киеву за 2-дневный период. Подтверждая атаку, Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X видео летящего беспилотника, столбов черного дыма и пожарных, пытающихся потушить огонь. «Наши ответы на затягивание России войны и ее атаки на наши города и общины полностью оправданы», — заявил он. Он добавил, что Украина способна наносить удары по целям на расстоянии более 500 километров от границы, несмотря на плотную российскую систему ПВО вокруг Москвы. «Мы ясно говорим россиянам, их государство должно прекратить эту войну», – заявил он. Позже в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский сказал, что усиление военной активности Украины привело к изменению баланса действий на фронте, которое теперь уже ощутимо. Например, показатели активности за сегодня таковы, что наши активные меры превышают меры России. Это очень существенный результат, сказал он, не вдаваясь в подробности. Ира.
2: Что произошло в Киеве и других регионах Украины за несколько дней до этой атаки?
0: С 11 мая Киев и другие регионы Украины пережили одну из самых масштабных и продолжительных волн российских атак с начала полномасштабного вторжения. По данным украинских властей и ООН, только за одни сутки Россия выпустила почти 800 беспилотников и ракеты по различным регионам страны, включая запад Украины. Под ударами оказались жилые дома, энергетическая инфраструктура и железнодорожные узлы. В Киеве были повреждены жилые кварталы, нарушено водоснабжение, часть многоэтажного дома в Дарницком районе обрушилась после прямого попадания. Сообщается о десятках погибших и более чем сотне пострадавших, среди них дети. В ООН назвали удары по гражданским районам нарушением международного гуманитарного права. По данным Reuters и украинских властей, в результате наиболее разрушительной атаки на Киев, произошедшей в ночь на 14 мая, погибли не менее 24 человек, включая троих детей. Спасательные работы продолжались более суток. Сотрудники экстренных служб разбирали обрушившиеся конструкции в поисках выживших. Украинские власти заявили, что это была одна из самых смертоносных атак на столицу за все время войны. Ира.
2: Как отреагировали российские власти на атаку украинских беспилотников?
0: МИД России обвинил Киев в атаках на мирных жителей. Пожалуйста, вот цитата Марии Захаровой, которую цитирует агентство ТАСС. «Под звуки песен Евровидения киевский режим, финансируемый ЕС, совершил очередную массовую террористическую атаку». Это была цитата официального представителя МИД России Марии Захаровой. Обе стороны отрицают преднамеренные удары по гражданскому населению. В последние недели Украина усилила атаки беспилотниками по целям в глубине территории России, стремясь вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и трубопроводы, в то время как обе стороны пытаются ослабить инфраструктуру друг друга. Ира.
2: Ира, что известно о последствиях этой атаки для Москвы и Подмосковья?
0: ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщил, что с полуночи системы ПВО уничтожили 81 беспилотник, направлявшийся к Москве. Это крупнейшая атака на столицу более чем за год. По словам Собянина, ранения получили 12 человек, большинство в районе входа на московский нефтеперерабатывающий завод, и повреждены 3 жилых дома. При этом, как он заявил, технологическая часть НПЗ не пострадала. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Химках, к северу от столицы, погибла женщина после попадания в жилой дом. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках еще одного человека. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищинском районе. Посольство Индии в Москве заявило, что одним из погибших оказался гражданин Индии, работавший в России. По словам Воробьева, повреждения получили несколько жилых высотных домов и объектов инфраструктуры. Крупнейший аэропорт страны, Шереметьево, сообщил, что на его территории упали обломки беспилотника, однако ущерба причинено не было. Ира?
2: Спасибо большое. Мы будем продолжать следить за развитием событий на войне, которая проходит в Украине и в России. Вернемся после короткой паузы.
3: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio.

0: advertising.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Была последний раз в Хайд-парк Баракс. Была ли ты когда-нибудь у нас в этом музее?
3: Никогда, никогда. Я в Сиднее вообще была только в Art Gallery of New South Wales и в галерее второй, вот, которая современного искусства. И мне кажется, на этом мой сиднейский опыт заканчивается.
2: Ой, очень напрасно. Я просто заклинаю тебя в следующий раз обязательно туда сходить. Во-первых, он удобно довольно расположен, он находится в Гайд-парке. Это одно из самых известных исторических мест Сиднея, прямо рядом с северной частью Гайд-парка, на Макварри-стрит.
3: Но это прямо самый центр, правильно?
2: Да.
3: Если я хорошо помню Сидней.
2: Конечно. И здание построили специально для содержания каторжников мужчин и подростков в колониальном Сиднее. Его проектировал, кстати, знаменитый архитектор-каторжник Фрэнсис Гринвей. И через бараки прошли просто 30 тысяч заключенных. Позже там здание использовали как женский иммиграционный депо, приют для бедных женщин, как суды, как государственные офисы. А сейчас это вот такой вот современный интерактивный музей, можно сказать, с аудиоспектаклем и эффектом погружения, потому что при входе тебе дают наушники, и, переходя из комнаты в комнату, от одного экспоната к другому, ты слышишь истории тех людей, которые жили в этом бараке. По письмам, по каким-то перепискам, по воспоминаниям, по газетным отрывкам создатели музея вот создали такое пространство, в котором ты слышишь голоса тех людей, которые жили там пару столетий назад. Да, и это так невероятно, потому что, знаешь, вот больше всего поразило меня в этом музее, насколько отличны голоса и письма женщин от писем мужчин. Вот как раз вот этих каторжан, которые прибыли в Австралию, которые так тяжело и долго плыли из Британии в Сидней, и вот они приплыли, и вот они обменивались письмами со своими родственниками, друзьями в Британии. Насколько отличается тон и атмосфера писем у женщин и мужчин?
3: Интересно, кто озвучку делал этих писем. Представляешь, ты сидишь и целыми днями озвучиваешь письма каторжан. Потом тебе, наверное, нужен mental health break.
2: Нет, они довольно такие письма не душераздирающие, они такие более погружающие в атмосферу той жизни. И это очень интересно, потому что весь этот музей становится живым. Ты просто погружаешься в ту атмосферу, и ты начинаешь понимать проблемы этих людей, начинаешь относиться к ним с большим уважением, с большим сочувствием.
3: Ты знаешь, это немножко напоминает мне музей иммиграции в Мельбурне. Там тоже есть похожая история с тем, чтобы слушать истории иммигрантов. Ну, правда, не каторжников, а более поздних таких уже, скажем так, иммигрантов в Австралию. Но я тоже очень люблю, когда есть аудиогид и есть возможность посидеть, послушать. А там, так как это все-таки более новые иммигранты, часто еще и видео бывает с этими людьми. То есть можно прям посмотреть, можно сказать, из первых уст узнать какую-то интересную историю.
2: Очень здорово. Скажи, Ира, когда ты была последний раз в музее?
3: Я была вчера, Ира, в музее. Я была в Мельбурнском музее, нашем старом, добром, прекрасном Museum of Melbourne. Ходила я туда со своей дочерью. Бесконечное какое-то количество раз мы посмотрели видео с динозавром Тирексом, который сначала вроде бы проходит мимо тебя, а потом замечает тебя, открывает пасть и на тебя идет, что вызвало у него такой огромнейший восторг. Он трехлетний ребенок, что, я не знаю, ну, раз 10, я думаю, точно мы посмотрели. Но вообще я в Мельбурнском музее очень люблю две вещи. Одна вещь — это все, что касается там минералов и кристаллов, совершенно прекрасная, очень интересная коллекция. И там есть зал с таким круглым экраном огромным, на котором транслируется фильм про вулканы и про, собственно, кристаллы. Не знаю, сколько раз я его смотрела в своей жизни со своими детьми, но горячо этот фильм люблю. А вторая вещь, которую я очень люблю, это такие интерактивные модели нашей прекрасной планеты.

Земля на разных этапах ее развития, от самого ее появления до того момента, когда она была сплошь покрыта водой, и потом возникновение материков и их движение, и заканчивается это все тем, как будет выглядеть Земля через, если я не ошибаюсь, 500 миллионов лет, и все это можно покрутить тоже и посмотреть. По-моему, совершенно замечательный экспириенс. Рекомендую всем, кто, если вдруг не бывал в Мельбурнском музее, зайти. Не только это там представлено, большая экспозиция и про животных, и про динозавров, и про коренные народы Австралии. Можно попробовать извлечь огонь в интерактивной секции или послушать, как звучит «Добро пожаловать» на разных аборигенных языках, что я сильно люблю делать. В общем, да, музеи — это жизнь. Спасибо тебе большое, Ира, за твою историю. Ну а мы сейчас по случаю Дня музеев вспомним фрагмент подкаста об искусстве Арте 2022 года, в котором мы с Ксенией Радченко обсуждали музейные кражи.

0: Очень часто считают, что также большинство краж происходит руками работников музея. Да.
1: Они знают, как это сделать.
0: Конечно. И потом каждый музей обладает таким большим количеством этих объектов, да, это миллионы объектов. Поэтому обязательно обнаруживается, у всех музеев есть списки того, что как бы неофициально считается украденным, но считается, что мы не смогли найти этот объект среди залежей, да, остальных. Mm. Очень часто пропажи обнаруживаются, когда переезжают из одного здания в другое. Эти пропажи также и происходят во время этих переездов.
1: А у тебя есть какие-нибудь любимые случаи музейных краж?
0: Есть.
1: Я даже не сомневалась в этом.
0: Мне очень понравилось, знаешь, вот в 2019 году, когда в Третьяковской галерее элегантный мужчина подошел к картине Куинджи, снял ее со стены и вышел с ней, даже не моргнув буквально. И люди, есть записи с видеокамер, люди в недоумении как-то смотрят на него, но ни у кого даже не закралось подозрение в том, что это мог быть вор, да, или как это так, просто подойти к картине,
1: просто снять
0: её
1: уверенно.
0: Уверена, да, да, да.
1: Это как недавно был случай, когда человек подошел к картинам и пририсовал глазки. Помнишь, это же в Российском музее?
0: Да, в одном из региональных музеев охранник, да, пририсовал глаза. Да, причем он сказал, что студенты, которые здесь были, сказали, что должны быть глаза. Глаз нет. Не зная, да.
1: Тоже так уверенно это сделал, что никто ничего ему не сказал.
0: Да, и что интересно, с вот этой вот картиной Куинджи, скорее всего, не обнаружили бы пропажу так быстро, если бы не пропала шуба одной из посетителей. Посетительница из гардероба Третьяковской галереи, приехала полиция, и как-то, видимо, кто-то сказал, что видели человека, который вынес картину, почему-то. И его очень быстро нашли, он сел в белый Мерседес и уехал. И так что по следам, по горячим следам нашли Куинджи. Еще один очень интересный пример произошел в австралийском музее. В нем работал человек, который занимался пест-контролем, да, по-русски даже не знаю, как эта профессия называется, значит, он уничтожал вредителей.
1: Эпидемиологический.
0: Да, эпидемиологический контроль. И он там работал довольно долго. И оказалось, что за это время он украл более 200 экспонатов естественной истории, какие-то черепа, шкуры животных, чучела. Оказалось, что он был страстным коллекционером. Он хотел, чтобы об этих экспонатах заботились должным образом, потому что ему совершенно не нравился этот менеджмент коллекции в австралийском музее, и он хотел улучшить его. И выяснилось, что он крал со скоростью 1,7 предметов в день.
1: Ладно.
0: И нужно понимать, что проблема в том, что вот эта система музейного менеджмента существует только последние 20 лет, да, компьютерная. До этого это все было сделано от руки, то есть если что-то сгорело, то уже ты никогда не восстановишь. И вот это все он украл и складировал у себя дома в Западном Сиднее. И самое ужасное, что он избавился от всех этикеток, да, вот эти вот лейблы, которые были на музейных экспонатах, на которых было написано, когда этот экспонат поступил, кем собран. Потом его нашли и вернули эти объекты, но самое, как бы, такой ужас для вот этой вот всей культурной истории Австралии в том, что музейные работники не могут аутентифицировать эти предметы, которые без лейблов, то есть эти черепа, эти какие-то чучела, и все они так и продолжают лежать в коробках, они находятся на всеобщем
1: обозрении. Вот получается, что их было так легко украсть, потому что они лежали где-то, не пойми,
0: да,
1: где, и никто даже не замечал,
0: да,
1: что

0: крадутся такой дикой скоростью. И теперь их вернули, и они продолжают лежать, и их опять никто не видит. Да. Может быть, лучше бы они уже и были у этого пест.
1: А он, кстати, да, он отсидел, по-моему, какое-то количество лет в тюрьме, и сейчас он вышел, и, по-моему, он судится с Израильским музеем, потому что вместе с их собственными предметами забрали его коллекцию, которую он начал собирать еще с детства. Да, и когда мы говорим о предметах искусства, которые разыскиваются больше всего,
0: да, вот интересно, сейчас. Что сейчас?
1: Вермеер. Одна из работ Вермеера, которая была украдена из Бостона, которая называется «Концерт», она до сих пор не найдена. И это является одной из самых больших потерь для музеев, потому что всего сохранилось 35 работ Вермеера да, во всем мире. Поэтому каждая, она просто на вес золота. И, конечно же, эта кража произошла из частной коллекции, когда преступники ворвались туда, изображая полицейских, арестовали охранников. То есть такое театрализованное, опять же, действие было. И вынесли 13 работ за 81 минуту. То есть такой фантастический рейд.
0: И все 13 пропали?
1: Все 13 пропали, да, в том числе Рембрандт, Дега, Мане и вот концерт Вермеера. Кстати, Вермеер будоражил умы нацистов тоже, потому что Гитлер из Парижа украл астронома Вермеера и повесил у себя в кабинете. То есть Вермеер — это такое имя очень популярное среди воров, потому что очень редкая ценность, конечно, феноменальная. А когда мы говорим о каких-то, да, субъективных причинах, политические причины тоже очень важны. То есть, например, кража Моны Лизы была связана с желанием Винченцо Перуджо, итальянца, вернуть Мону Лизу в Италию из Лувра. И он в 1911 году снял ее со стены и увез в Италию. Но как раз именно эта кража сделала Мону Лизу такой популярной. То есть до 1911 года это была просто одна из картин в Лувре. И именно эта кража сделала ее таким вот шедевром номер один
0: европейского искусства. Раз из-за нее пошли на преступление.
1: Искусство, да.
0: Здорово, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: По-моему, это очень интересно.
1: Очень интересная тема.
0: Выпуск целиком слушайте в ленте подкаста «Арти», там, где вы любите слушать подкасты, или на сайте SBS Russian в разделе «Радио и подкасты» на русском. А сейчас слушаем песню «Живописцы» Булата Акуджавы.

0: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
1: Во второй части нашей программы поговорим об инвестиционной недвижимости и о том, как на нее повлияют изменения, объявленные в рамках нового федерального бюджета на прошлой неделе. Комментирует ипотечный брокер Ольга Кулик.
2: То, мне кажется, чего пытается добиться государство, и они, по-моему, даже об этом говорят, это снижение спроса среди инвесторов на established объекты. Для того, чтобы было больше пространства на рынке у owner-occupier-ов.
1: А также поговорим о том, как живет телеканал «Спутник» после того, как в прошлом году не стало его организатора Григория Вайсмана. Об этом расскажет Сима Цискина.
3: Алла Вайсман, которая очень много лет стояла рядом с Гришей, можно сказать, у руля, ей, конечно, трудно было продолжать одной. Многие были обеспокоены, что же будет с программой.
1: Все это совсем скоро. Оставайтесь на SBS Russian.
4: ¿Qué es Spectrum One?
5: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
6: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: «12 мая казначей Джим Чалмерс представил федеральный бюджет на новый финансовый год, который, в частности, ограничивает применение механизма налоговых вычетов по ипотечным кредитам (negative gearing) только новостройками с 1 июля 2027 года. У меня на связи ипотечный брокер Ольга Кулик. Будем разбираться, что значат эти изменения. Ольга, большое спасибо за ваше время. Давайте для начала коротко объясним сам механизм negative gearing, как он действует сейчас, и потом поговорим про изменения.
2: Да, конечно. Добрый день. Буду рада прокомментировать. Negative gearing работает следующим образом. Если у вас есть какой-то личный доход, допустим, вы получаете зарплату, и особенно если она у вас достаточно высокая, то в высоком tax bracket вы платите по процентной ставке налог. А если у вас, вот до недавнего времени, если у вас при этом была какая-то инвестиционная недвижимость, и она у вас не приносила дохода, что это значит, допустим, платежи, связанные с обслуживанием этого объекта, такие как проценты по кредиту, страты ФИС, если это квартира, какие-то дополнительные расходы по содержанию именно объекта, если они превышали доход, который вы получаете от этой недвижимости, например, rental income, который вы можете получить,

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Свойством обладать не может. С другой стороны, я считаю, это вполне логичное изменение. Этот расход, он никуда не уйдет, он не пропадет. Вы сможете его снова вычесть, но только тогда, когда у вас будет доход, связанный с этим конкретным объектом. Например, в результате его продажи. То есть этот лосс, он будет, расход, аккумулироваться. И вы его сможете применить, но только тогда, когда вы, например, продадите объект или когда он у вас станет приносить доход, вы сможете оттуда уменьшать. То есть, в принципе, подвели инвестиционную деятельность именно на established объектах под схожее налогообложение, как бизнес-активити.
3: Ну вот по вашему опыту, это, наверное, был достаточно распространенный случай, да, когда люди

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Вы знаете, это замечательный вопрос, потому что вот это как раз изменение повлияет очень и очень сильно. И тут целых два компонента я вижу. Первый, то, мне кажется, чего пытается добиться государство, и они, по-моему, даже об этом говорят, это снижение спроса среди инвесторов на established объекты. Для того, чтобы было больше пространства на рынке у owner-occupier'ов. Второй компонент, что они оставили эту льготу для newly built объектов. А это значит, что они очень-очень хотят обратить внимание инвесторов именно на newly built объекты. Тут тоже логика есть, потому что у нас сейчас недостаток жилья, мы в шорточ находимся. И нам нужно, чтобы кто-то был заинтересован строить. Хотят сделать это руками инвесторов. С точки зрения ипотечных кредитов для инвесторов изменится очень сильно сейчас. Мы все ждем, затаив дыхание, как банки начнут эту ситуацию интерпретировать. Потому что при расчете borrowing capacity для инвестиционного кредита мы используем tax deductibility. То есть мы используем negative gearing даже в расчетах. Потому что таким образом мы можем достичь более высокой суммы кредита при инвестиционном кредите в сравнении с owner-occupier кредите, потому что он был полностью tax deductible. Теперь система расчета должна измениться существенно. То есть часть расхода мы можем использовать в deductible, но она будет ограничена только доходом от этого именно объекта, и будет ключевой момент, если это established у нас объект, от даты, когда он был приобретен. То есть система расчетов должна усложниться, ну, на порядок, и, соответственно, снизится точность расчетов. Особенно стандартизированных калькуляторов, которые, допустим, есть онлайн, много калькуляторов, они не до конца точные. Вот я бы ожидала, что их точность снизится очень сильно в расчете инвестиционных кредитов, потому что много входных параметров будет, которые так или иначе влияют на расчет borrowing capacity. Но опять же, как я говорю, мы ждем разъяснения от банков, будем это изучать, как только банки начнут эти изменения внедрять.
3: Ну, то есть, если на совсем простые слова перевести, вы ожидаете того, что людям потребуется больше денег для того, чтобы обосновать возможность взять ипотеку на вторичное инвестиционное жилье?
2: Совершенно верно. Borrowing capacity на покупку вторичного жилья, если оно не positively geared, если оно требует расходов больше, чем оно приносит доходы, снизится.
3: Есть ли какие-то подводные камни в том, чтобы инвестировать в новостройки?
2: Это просто другое немножко инвестиционное решение, оно требует изучения, то есть тот, кто не делал этого никогда, просто стоит подойти и изучить вопрос, но на самом деле это очень близко к классическому инвестированию в established, то есть я ожидаю смещения интереса инвесторов в сторону вновь построенного off the plan, house and land package. Тут несколько есть вариантов, и да, я бы ожидала, что инвесторы сейчас пойдут изучать просто этот продукт, и к нему интерес повысится, и действительно приведет к увеличению строительства. Это, мне кажется, очень был бы неплохой результат. Я хочу добавить, что успокоить, потому что, возможно, люди волнуются, у кого уже есть инвестиционная недвижимость, кто особенно сильно волновался. Если у вас объект приобретен до 12 мая 2026 года, то для вас по негатив гирингу не меняется ничего.
3: Это очень важно, да.
2: Да, все остается. Еще я хотела затронуть очень коротко про второе достаточно серьезное изменение, которое тоже сейчас начнет влиять на то, как инвесторы будут свои стратегии строить. То, что capital gain tax discount тоже изменилось. Смысл изменения в том, что сейчас у нас есть правило, которое говорит о том, что мы платим capital gain tax на инвестиционные, не только объекты недвижимости, на любые инвестиционные assets. Если мы продержали ассет больше, чем 12 месяцев, то мы платим налог только с половины гейна. Вот это меняется с 1 июля 2027 года. Изменение тоже очень существенное, потому

0: что будут налогооблагать не меньше, чем по 30% tax rate. То есть, опять же, логика тут просматривается очень inline с изменением в negative gearing, потому что вот эта деятельность инвестиционная больше похожа теперь в вопросе налогообложения на бизнес-активность. Какая стратегия у людей инвестиционная подрывается немножко? Допустим, многие держат инвестиционное портфолио достаточно долго и думают, что они, допустим, продадут этот объект тогда, когда они уже выйдут на пенсию, не будут работать, чтобы использовать более низкую процентную ставку в налоговой шкале. Вот сейчас это не будет работать, потому что нужно будет минимум 30% платить. К чему это может привести? Что инвестору будет легче продать раньше, когда ему удобно, а не ждать вот этого мифического года, когда у него не будет дохода персонального. Второе изменение тоже очень логичное с моей точки зрения. Пока непонятно, в каких-то ситуациях оно будет более выгодно инвестору, в каких-то ситуациях менее выгодно, что вместо вот этой 50-процентной скидки на capital gain tax будет привязка к инфляции. То есть будет рассчитано за весь период, пока, значит, мы держали инвестиционную недвижимость, будет рассчитано, какая была инфляция, в каких периодах, где у нас гейн превысил инфляцию, и налог будет рассчитан вот с этой разницы. Грубо говоря, будет опять же по разумному принципу бизнес-деятельности, что мы платим с того дохода, который мы получили сверх инфляции. В долгосрочной перспективе, мне кажется, это изменение очень логичным и вполне себе справедливым.
1: Означает ли это, что людям будет немножко комфортнее инвестировать в, скажем, какие-то акции, которые можно перепродать в течение малого периода времени, чем, например, недвижимость, которую не будешь перепродавать каждый год?
0: Да, вот это, кстати, хороший пример очень. Вот это станет чуть, наверное, проще, чуть будет более популярно, потому что, да, не будет привязки к году, и, собственно говоря, все будет зависеть от гейна, который вы получаете в моменте. То есть, да, краткосрочные, какая-то более трейдинг-активность будет при такой системе, скорее всего, более выгодно.
1: Ольга, огромное вам спасибо за то, что вы нам объяснили все, потому что изменений много в бюджете, и во всем разобраться самостоятельно крайне сложно. Я вам желаю, чтобы на вашу профессиональную деятельность эти изменения не оказали сильного влияния, во всяком случае негативного, а только сделали ее чуть более интересной, потому что что-то новенькое.
0: Да, спасибо большое. Действительно, изменения очень и очень масштабные. То есть мы сейчас затронули кусочек, который касается property investment. На самом деле бюджет действительно революционный. Посмотрим, как оно будет работать, потому что цели озвученные очень светлые, но посмотрим, как будет реализовано и каким результатом приведет. Но действительно скучать не приходится.
1: Не приходится, да. Ольга Кулик, ипотечный брокер. SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «DV Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
2: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
1: Мельбурнская телестудия «Спутник» на русском языке существует уже более 30 лет. В прошлом году ушел из жизни главный организатор канала Григорий Вайсман. О том, как живет студия после этого печального события, в сюжете Симы Цискиной.
3: Наши слушатели в Мельбурне, да может быть и в других городах Австралии, знают мельбурнскую телевизионную студию «Спутник» 31 канала, которая выходит в эфир уже более 30 лет. Более 2500 передач и заснято более 20 больших концертов. Эта программа получила высокое признание, и поэтому, когда в прошлом году в возрасте 86 лет, к сожалению, ушел из жизни бессменный организатор и ведущий студии «Спутник» Григорий Вайсман, Алла Вайсман, которая очень много лет стояла рядом с Гришей, можно сказать, у руля. Ей, конечно, трудно было продолжать одной. Многие были обеспокоены, что же будет с программой. Я хочу представить вам сегодня Инну Бабчук, которая в настоящее время занимается всеми делами, выпуском в эфир передач студии «Спутник» 31 канала. Инна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сима. Ну, я хочу сказать, что я канал подхватила немного неожиданно для себя, поскольку у меня никакого опыта нет руководства чем-либо. Но несколько лет с Гришей, с Аллой я делала монтаж передач, я смотрела, как они работают. И, в общем-то, хочу сказать, что они меня заразили вот своим энтузиазмом и своей любовью к этой программе. И я поняла, что нужно сделать все, чтобы эта программа жила. Ну и вот я постаралась, как могла, используя то, чему я научилась у Гриши и Аллы, пытаться продолжать, чтобы канал работал. То есть административно сетап, в общем-то, существует. На 31-м канале существует расписание наших передач. И мы старались, чтобы вот передачи, как и раньше, выходили 2 раза в неделю. Новая передача, 2 повтора. Еще у нас была сложность с тем, что по четвергам выходили обычно новости раньше, и новости было проще просто скачивать и показывать, но с какого-то времени 31 канал изменил немножечко свои требования и сказали нам, что нужно показывать только local content, и поэтому пришлось по четвергам тоже как-то придумывать какой-то новый план. Но что происходит теперь? Ну, я хочу сказать, что мне, в общем-то, повезло, что как-то так нашлись люди, которые мне очень в этом помогают. Во-первых, Дима Волжский, он очень увлечен, очень интересуется историей, у него есть свой канал, и он «Спутнику» предоставляет свои передачи любезно, и мы показываем его исторические передачи. Помогает вот мне очень сейчас Саша и Сережа Лепихины. Они очень много путешествуют, и Сережа вообще очень любит снимать, и он помогает мне сейчас в съемках, и какие-то материалы предоставляет. Ну, Коля Степанов, мой муж, тоже очень помогает мне в съемках, мы вместе снимаем. Дина Левина сейчас, тоже, я считаю, в общем, большое приобретение для «Спутника». Она совершенно замечательно готовит интервью, и мы сделали цикл передач в Национальной галерее Виктории, когда была выставка импрессионистов. Дина из этого сделала целый цикл передач о женщинах-импрессионистах, об импрессионизме. В общем, очень интересно. Я надеюсь, она и дальше будет придумывать всякие интересные истории, которые мы будем показывать. Я хочу тоже поблагодарить Бардовский клуб, который нам дает очень много материала для наших передач. Мы снимаем все их концерты. Зиновия Кома, Мишу Ярового. Мы снимали вот недавно концерт Ланы и Мишны и Славы вот по Никитиным. Спасибо Ormond Senior Citizen Club. Я вот ездила в несколько экскурсий с ними. Очень интересные были экскурсии. Jewish Museum тоже была интересная экскурсия. Конечно, не доходят руки для всего, для того, чтобы монтировать. И в этом мне очень помогает Александра Гуревич. Она сейчас не в Австралии, но она очень хорошо, вот очень многие передачи монтирует.
3: Доступны ли ваши передачи онлайн, в стриминге, в интернете?
4: Мы сейчас вообще столкнулись с такой, я не знаю, это трудность или это просто вот наоборот, прогресс идет вперед, но Сейчас очень многие вообще не смотрят телевизор. Очень многие получают информацию из YouTube, из интернета. Так вот, наши передачи, во-первых, в то время, когда они выходят на 31 канале, их можно смотреть по интернету в режиме live. И после того, как передача выходит в эфир, большинство передач, у нас есть YouTube-канал, и их можно потом посмотреть на YouTube, то есть всегда.
3: Может быть, стоит подумать о том, чтобы сделать новые странички программы, скажем, в Фейсбуке или на Инстаграме. Это сейчас же главный способ общения между людьми.
4: Я вообще хотела бы обратиться к вашим радиослушателям. Конечно, мне нужна помощь, потому что есть какие-то вещи, которые очень трудно охватить там одному или даже 2-3 человека. То есть вот создать странички, это мне нужен человек, который бы хотел этим заниматься и взялся бы это сделать. Я с удовольствием принимаю такую помощь. Мне очень нужна помощь в организации. Допустим, какой-то интересный, не знаю, спектакль, вечера, но именно вот не просто мне дать рекламу и сказать, вот это будет. Вот именно организовать интервью, организовать, чтобы можно было прийти и снять.
3: Я надеюсь, что мы найдем отклик в нашем сообществе, потому что такое дело должно продолжаться. Инна Бабчук, спасибо за вашу работу.
4: Спасибо, Сима, очень приятно было с вами разговаривать.
3: И я хочу также сказать нашим слушателям, что традиция, которую начали Алла и Гриша Вайсман, это проведение больших концертов классической музыки, и такой концерт вскоре состоится снова. Он будет посвящен как раз памяти Григория Вайсмана, но об этом мы поговорим с Аллой Вайсман.
4: Здравствуйте, Сима.
3: Инна рассказала нам, как продолжается дело вашей жизни, то, что вы начали более 30 лет назад.
5: Мы очень хотели найти человека, который смог бы нас поддержать, потому что нам уже было за 80 довольно тяжело работать в такие годы. И вот мы очень благодарны Инночке, что она согласилась, очень хорошо продолжает наше дело. Это наш 21-й концерт за годы здесь работы. К сожалению, этот концерт мы проводим без Гриши, но посвящаем его памяти. Потому что если бы не Григорий, я думаю, не смогли бы мы это сделать, потому что он был вообще человеком, ну, необыкновенным, очень талантливым. Мы с Гришей прожили вместе 65 лет. Это трудно даже представить себе, но все видели, как мы живем, что действительно у нас были очень такие красивые отношения. И я очень рада, что я смогла помочь Григорию и продолжаю пока его дело. Этот концерт будет проходить в Глинайра Таунхолле 14 июня, это воскресенье, в 17:00 вечера. Выступать будут наши известные музыканты, прекрасная пара Изабелла и Юрий Мугерманы. К ним присоединяются два солиста, это Наденька Черкасова и Алекс Покрышевский. Кроме того, в этом концерте будет принимать участие Лариса Аберфельд вместе со своей подругой, я точно не знаю еще ее фамилию. Они будут играть в четыре руки, и Лариса будет сама играть. Лариса Хроновская, она ведущая и солистка. Кроме того, выступят от клуба бардовской песни, с которым мы работали 25 лет, Лана Джанжирава и Миша Фролов. Ну и самое важное, так я думаю, мы продолжаем традицию, показываем учеников наших музыкантов. И будут ученики Марика и Лены Могилевских, ведь замечательные девочки, уже мы их слушали, когда они были совсем маленькими, это Белла и Пыльч. И вот эти девочки будут играть прекрасные скрипичные произведения. К сожалению, мы не получили грант на проведение этого концерта, и они все согласились играть безвозмездно. Да, этот концерт бесплатный для публики. Единственное, что надо только будет зарезервировать свое место. Мы повесим везде объявление, но Лучше всего это сделать сразу. trybooking.com/dkyyi. Все буквы capital.
3: Спасибо большое, Алла Вайсман. Мы желаем вам крепкого